0: FM. Radio numar viens.
1: Mix FM.
0: Mix FM. 102.7.
1: Dance

0: FM. Radio numărul 1.
1: Mix FM.
0: Mix FM 102.7.
1: Dance Radio.
0: Radio numărul 1. Mix FM
1: 102.7.
0: Venus.
2: В новостной студии Mix Media Group Елена Симон. Здравствуйте. Началась реконструкция Латвийского онкоцентра. Далее об этом и других событиях более подробно. Рижская Восточная клиническая университетская больница за 22 недели переместила 22 отделения Латвийского онкологического центра в помещение стационара Гайлизерс и передала объект строителям для начала полномасштабной реконструкции. В среду у здания онкоцентра на улице Хиппократа 4 состоялась символическая передача объекта строителям. Председатель правления Восточной больницы Вадим Белюн на мероприятии отметил, что во время переезда отделений была обеспечена непрерывность лечения пациентов. Цель больницы осенью 2028 года перевести онкологических пациентов обратно в уже обновленные помещения Латвийского онкологического центра. Планируется, что основные работы по реконструкции начнутся во второй половине 2026 года, а завершение проекта запланировано на первую половину 2028 года. Сдача помещений в эксплуатацию будет происходить постепенно. Сначала будет завершен операционный блок и отделение интенсивной терапии, затем остальные отделения стационара. Реконструкция охватит 10 этажей здания и площадь в 23 тысячи квадратных метров. Договорная цена строительных работ составляет 52 миллиона 600 тысяч евро без налога на добавленную стоимость. А для приобретения и установки оборудования потребуется еще 12 миллионов евро. Во время реконструкции в центре планируется создать 8 операционных залов в новом операционном блоке, 6 новых коек интенсивной терапии третьего уровня и более 300 новых коек в отделениях. После реконструкции в центре

Северо-западный ветер с порывами до 15-19 метров в секунду. На морском побережье до 20-22 метров в секунду. Небо прояснится только во второй половине дня. Температура воздуха от 14 до 19 градусов тепла. В Риге облачно с редкими прояснениями. Вечером ожидаются дожди, возможны грозы. Столбики термометров поднимутся до плюс 16, плюс 18 градусов. Елена Симон, новостная студия Mix Media Group. Mix FM.

0: FM
1: 102.7.
0: Лайкосиньес.
2: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии пасмурно, местами дожди, местами образуются кучевые облака, приносящие сильные грозы. На большей части страны преобладает слабый ветер, но в Курзаме в прибрежных районах сохранится умеренный и умеренно сильный северный северо-западный ветер с порывами до 15-19 метров в секунду. На морском побережье до 20-22 метров в секунду. Небо прояснится только во второй половине дня, температура воздуха от 14 до 19 градусов тепла. В Риге облачно, с редкими прояснениями, вечером ожидают дожди, возможны грозы. При слабом ветре столбики термометров поднимутся до плюс 16, плюс 18 градусов.
0: Mix FM
1: 102.7.
0: Реклама.
3: Parūpējies par sevi vasarā? Līdz 31. augustam Veselības centru apvienības klīnikās ar lojalitātes karti Veselība pirmreizēja ginekologa vizīte tikai 50 eiro. Piesakies e-poliklinika LV vai zvanot 88828. Ārstniecības iestādes kods 01006420.
0: Calvin Harris. Šovasar Rīgas skanēs visskaļāk. Lielākā elektroniskās mūzikas zvaigzne, kāda līdz šim uzstājusies Rīgā. Calvin Harris.

0: Radio Mix FM.
1: Pulse driver and Sal to Soul. It's a fine day.

0: FM. Radio numur 1.
1: Mix FM.
0: Mix FM 102.7.
1: Dance Radio.
0: Radio numur 1. Mix FM
1: 102.7.
0: Genius.
2: В новостной студии Mix Media Group Елена Симон, здравствуйте. Латвия выделит еще 7 миллионов евро для программы НАТО и США по поддержке Украины. Далее об этом и других событиях более подробно. Кабинет министров на закрытом заседании во вторник одобрил выделение 7 миллионов евро для программы НАТО и США «Список приоритетных потребностей Украины», в рамках которой для нужд Украины закупается произведенное в США оружие, сообщили в Министерстве обороны. Средства на эти цели выделены из бюджета министерства. Цель инициативы – способствовать закупке и передаче Украине американского вооружения за счет пожертвований союзников и партнеров. В рамках инициативы европейские страны и Канада выделяют финансирование на закупку военной продукции американского производства для оказания поддержки вооруженным силам Украины. На пресс-брифинге на саммите Альянса в Анкаре президент Латвии Эдгар Ринкевич заявил, что хотя Латвия и живет в условиях постоянных гибридных угроз со стороны России, военного вторжения, по его мнению, ожидать не следует. «Мы должны быть готовы к гибридной войне. России нравится, когда мы боимся. Поэтому, когда мы говорим об угрозах для восточного фланга, важно заявить, что за нами стоит НАТО. Если будет нападение, Латвия будет сражаться так же, как будет сражаться весь Альянс», — сказал президент. Он подчеркнул, что два существенных достижения саммита НАТО – это соглашение о дальнейшей поддержке Украины в борьбе с российской агрессией и соглашение об увеличении расходов стран-членов на оборону к 2035 году до 5%. Ринкевич отметил, что Латвия уже сейчас тратит на оборону 5% от ВВП и призвал коллег последовать ее примеру. Отвечая на вопрос о заявлении президента США Дональда Трампа о том, что США должны перенять Гренландию, Ринкевич подчеркнул, что позиция Латвии однозначна. Гренландия является неотъемлемой частью Дании. В то же время он признал, что необходимо серьезно думать о безопасности всего арктического региона. Что касается отношений Европы с Трампом, Ринкевич отметил, что США являются ее незаменимым союзником. «Европе и НАТО нужны США, но и США нужна Европа», — сказал президент. Рижская дума отклонила требования оппозиции об освобождении от должности мэра Вистурса Клейнбергса. Дискуссии об отставке мэра Риги длились около 4 часов. За освобождение Клейнбергса от должности проголосовали 26 депутатов, против — 33 депутата. Сегодня в Латвии пасмурно, местами дожди, местами...

0: FM
1: 102.7.
0: Лайкосиньес.
2: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии пасмурно, местами дожди, местами образуются кучевые облака, приносящие сильные грозы. На большей части страны преобладает слабый ветер, но в Курземе в прибрежных районах сохранится умеренный и умеренно сильный северный и северо-западный ветер с порывами до 15-19 метров в секунду. На морском побережье до 20-22 метров в секунду. Небо прояснится только во второй половине дня, температура воздуха от 14 до 19 градусов тепла. В Риге облачно, с редкими прояснениями, вечером ожидаются дожди, возможны грозы. При слабом ветре столбики термометров поднимутся до плюс 16, плюс 18 градусов.
0: Mix FM
1: 102.7.
0: Реклама.
3: Izdevīgs piedāvājums ar kvalitātes un zemākās cenas garantiju ir klāt. Nāc uz būvniecības ABC. Parocīgs trimmers Šepach pilnā komplektācijā ar akumulātoru lādētāju un rezerves spoli, ar regulējumu teleskopisku kātu un ērtu bruģa apmalta piepļaušanas adapteru. Ražotāja 10 gadu garantija. Cena tikai 55 eiro. Kvalitātes un zemākās cenas garantija. Būvniecības ABC.
0: Calvin Harris. Šovasar Rīgas skanēs visskaļāk. Lielākā elektroniskās mūzikas zvaigzne, kāda līdz šim uzstājusies Rīgā. Calvin Harris.

0: FM. Radio numar viens.
1: Mix FM.
0: Mix FM. 102.7.
1: Dance Radio.
0: Radio numar viens. Mix FM.
1: 102.7.
0: Venus.
2: В новостной студии Mix Media Group Елена Симон. Здравствуйте. В Риге цены на жилье растут в два раза быстрее, чем арендная плата. Далее об этом и других событиях более подробно. За год средняя стоимость аренды квартир в Риге выросла на 5-6%, тогда как цены продажи увеличились примерно в два раза, сообщила компания недвижимости «Латио». Сейчас почти каждый пятый человек в Латвии проживает в арендованном жилье, тогда как в других странах Европы эта доля превышает 50%, отмечают эксперты компании. По их словам, в Латвии цены на аренду значительно ограничены уровнем платежеспособности потенциальных арендаторов. В целом, в июне в Риге для покупки было доступно 3530 квартир, из которых более 64% составляли предложения в новостройках. На первичном рынке новых проектов в Риге средняя цена сделок по сравнению с маем осталась без изменений. Стоимость квадратного метра жилой площади в новых домах в центре Риги в среднем составляла 3800 евро, в районах 2650 евро, а в отреставрированных довоенных зданиях в центре достигала 3100 евро. За год рост цен на жилье составил 10-14%. На вторичном рынке новых проектов средние цены сделок в центральном районе превысили 3300 евро за квадратный метр. Это на 10% больше, чем за аналогичный период прошлого года. А в районах 2330 евро за квадратный метр, что означает рост на 14%. Без изменений в июне оставался и рынок квартир в серийных домах. Средняя цена жилья в районах Риги составляла около 1180 евро за квадратный метр, а в центре 1560 евро за квадратный метр. Для этих квартир рост цен также превышает 10% по сравнению с прошлым годом. Первый месяц лета на сайтах объявлений своих будущих арендаторов ожидали 2640 квартир, сообщает «Латио». Из них только 35% составляли квартиры в серийных домах в районах Риги, тогда как большинство, 1718 арендных квартир, находились в новостройках и отреставрированных домах в разных районах столицы. Рост арендной платы в Риге остается умеренным, однако различия между районами значительные. Например, аренда однокомнатной квартиры в новостройке в первой половине 2026 года составляла около 540 евро в месяц в центре Риги, 500 евро в Иманте, 460 евро в Агенскалнсе. Для двухкомнатных квартир в новостройках аренда в центре составляет около 760 евро в месяц, в Агенскалнсе – 720, в Тейке – 610 евро. Однако общая картина показывает, что арендные цены не успевают за ростом цен при продаже жилья, сообщает «Латио». Согласно данным Евростат, с 2010 по 2024 год цены на жилье в ЕС выросли на 53%, тогда как арендная плата – на 24%. Сегодня в Латвии пасмурно, местами дожди, местами образуются кучевые облака, приносящие сильные грозы. На большей части страны преобладает слабый ветер, но в Курземе в прибрежных районах сохранится умеренный и умеренно сильный северный и северо-западный ветер с порывами до 15-19 метров в секунду. На морском побережье до 20-22 метров в секунду. Небо прояснится только во второй половине дня. Температура воздуха от 14 до 19.

0: FM. Radio numur 1.
1: Mix FM.
0: Mix FM 102.7.
1: Dance Radio.
0: Radio numur 1. Mix FM
1: 102.7.
0: Venus.
2: В новостной студии Mix Media Group Елена Симон, здравствуйте. Латвия выделит еще 7 миллионов евро для программы НАТО и США по поддержке Украины. Далее об этом и других событиях более подробно. Кабинет министров на закрытом заседании во вторник одобрил выделение 7 миллионов евро для программы НАТО и США «Список приоритетных потребностей Украины», в рамках которой для нужд Украины закупается произведенное в США оружие, сообщили в Министерстве обороны. Средства на эти цели выделены из бюджета министерства. Цель инициативы – способствовать закупке и передаче Украине американского вооружения за счет пожертвований союзников и партнеров. В рамках инициативы европейские страны и Канада выделяют финансирование на закупку военной продукции американского производства для оказания поддержки вооруженным силам Украины. На пресс-брифинге на саммите Альянса в Анкаре президент Латвии Эдгар Ринкевич заявил, что хотя Латвия и живет в условиях постоянных гибридных угроз со стороны России, военного вторжения, по его мнению, ожидать не следует. «Мы должны быть готовы к гибридной войне. России нравится, когда мы боимся. Поэтому, когда мы говорим об угрозах для восточного фланга, важно заявить, что за нами стоит НАТО. Если будет нападение, Латвия будет сражаться так же, как будет сражаться весь Альянс», — сказал президент. Он подчеркнул, что два существенных достижения саммита НАТО – это соглашение о дальнейшей поддержке Украины в борьбе с российской агрессией, соглашение об увеличении расходов стран-членов на оборону к 2035 году до 5%. Ринкевич отметил, что Латвия уже сейчас тратит на оборону 5% от ВВП и призвал коллег последовать ее примеру. Отвечая на вопрос о заявлении президента США Дональда Трампа о том, что США должны перенять Гренландию, Ринкевич подчеркнул, что позиция Латвии однозначна. Гренландия является неотъемлемой частью Дании. В то же время он признал, что необходимо серьезно думать о безопасности всего арктического региона. Что касается отношений Европы с Трампом, Ринкевич отметил, что США являются ее незаменимым союзником. «Европе и НАТО нужны США, но и США нужна Европа», — сказал президент. Рижская дума отклонила требования оппозиции об освобождении от должности мэра Вейстурса Клейнбергса. Дискуссии об отставке мэра Риги длились около 4 часов. За освобождение Клейнбергса от должности проголосовали 26 депутатов, против — 33 депутата. Сегодня в Латвии пасмурно, местами дожди, местами образуются кучевые облака, приносящие сильные грозы. На большей части страны преобладает слабый ветер, но в Курземе в прибрежных районах сохранится умеренный и умеренно сильный северный и северо-западный ветер с порывами до 15-19 метров в секунду. На морском побережье до 20-22 метров в секунду. Небо прояснится только во второй половине дня. Температура воздуха от 14 до 19 градусов тепла. В Риге облачно с редкими прояснениями. Вечером ожидаются дожди, возможны грозы. Столбики термометров поднимутся до плюс 16, плюс 18 градусов. Елена Симон, новостная студия Mix Media Group.
0: Mix FM.

0: FM 102.7. Лайкосинес.
1: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии пасмурно, местами дожди, местами образуются кучевые облака, приносящие сильные грозы. На большей части страны преобладает слабый ветер, но в Курзаме в прибрежных районах сохранится умеренный и умеренно сильный северный северо-западный ветер с порывами до 15-19 метров в секунду. На морском побережье до 20-22 метров в секунду. Небо прояснится только во второй половине дня, температура воздуха от 14 до 19 градусов тепла. В Риге облачно, с редкими прояснениями, вечером ожидают дожди, возможны грозы. При слабом ветре столбики термометров поднимутся до плюс 16, плюс 18 градусов.
0: Mix FM 102.7. Реклама.
2: Ого, тик свайги ум пар тик лабу цену, тас ир вертиги. Шонедель Lidl veikalos. Jaunie kartupeļi tīkliņā 1 kilograms 77 centi. Ķidāts cālis bez antibiotikām 1 kilograms 2,79. Biespiens 9% 1 kilograms 3,59. Lidl ir vērtīgi.
3: Ceturtdienas skaistuma dienas apotēka aptiekās un apotēka LV, jo tieši ceturtdienās top kosmētikai kārdinoša 30% atlaide. Atlaides Avene, Eucerin, Bioderma, Estederm, Uriāž, Babē un citu zīmolu sejas ķermeņa un matu kopšanas kosmētikai tavam skaistumam un labsajūtai. Atceries, ceturtdienās 30% atlaide top kosmētikai apotēka aptiekās un apotēka LV. Visi noteikumi apotēka LV labās rokās. Apotēka.
4: Iconic Voices of Enigma 31. augustā Dzintaru koncertzālē. Dzīvā uzstāšanās, īsts Enigma skanējums, bez kompromisiem. Uz vienas skatuves Angel X un Fox Lima. Mūzika, kas iekarojusi pasauli. Mūzika, kas kļūsi par leģendu. Iconic Voices of Enigma. Biļetes, biļešu servis.
0: Mix FM 102.7.

0: FM. Radio number 1.
1: Mix FM.
0: Mix FM. 102.7.
1: Dance Radio.
0: Radio number 1.

0: Mix FM 102.7. Like a genius.
1: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии пасмурно, местами дожди, местами образуются кучевые облака, приносящие сильные грозы. На большей части страны преобладает слабый ветер, но в Курземе в прибрежных районах сохранится умеренный и умеренно сильный северный северо-западный ветер с порывами до 15-19 метров в секунду. На морском побережье до 20-22 метров в секунду. Небо прояснится только во второй половине дня, температура воздуха от 14 до 19 градусов тепла. В Риге облачно, с редкими прояснениями, вечером ожидают дожди, возможны грозы. При слабом ветре столбики термометров поднимутся до плюс 16, плюс 18 градусов.
0: Mix FM 102.7. Реклама. Relive Fest – vērienīgs notikums, kurā mākslinieki no dažādām valstīm apvienosies uz vienas skatuves. 8. augustā Rīgā, Bondersala, uz skatuves Sudrabu sirds.

0: FM. Radio numur 1.
1: Mix FM.
0: Mix FM 102.7.
1: Dance Radio.
0: Radio numur 1.

0: FM
1: 102.7. Лайкосиньес.
2: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии в некоторых районах небо прояснится, дождевых облаков станет меньше, а к утру осадки прекратятся по всей стране. В отдельных местах, преимущественно на севере Видзимы, образуется туман. Северный ветер на побережье постепенно стихнет и к утру ослабнет по всей стране. Ночная температура воздуха от 9 до 15 градусов тепла. В пятницу днем ожидается облачная погода с прояснениями. В некоторых местах, преимущественно на юге страны, еще будут наблюдаться кратковременные осадки. Ветер стихнет и останется слабым в течение дня. Температура воздуха от 18 до 22 градусов тепла. В Риге в пятницу ожидается переменная облачность, временами дожди. При слабом ветре столбики термометров поднимутся до плюс 21, плюс 22 градусов.
0: Mix FM
1: 102.7.
0: Реклама.
3: Calvin Harris.
4: Šovasar Rīga skanēs viskaļāk. Lielākā elektroniskās mūzikas zvaigzne, kāda līdz šim uzstājusies Rīgā. Calvin Harris.

0: FM. Radio number 1.
1: Mix FM.
0: Mix FM. 102.7.
1: Dance Radio.
0: Radio number 1.

0: Mix FM 102.7. Лайкосинес.
1: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии в некоторых районах небо прояснится, дождевых облаков станет меньше, а к утру осадки прекратятся по всей стране. В отдельных местах, преимущественно на севере Видземы, образуется туман. Северный ветер на побережье постепенно стихнет и к утру ослабнет по всей стране. Ночная температура воздуха от 9 до 15 градусов тепла. В пятницу днем ожидается облачная погода с прояснениями. В некоторых местах, преимущественно на юге страны, еще будут наблюдаться кратковременные осадки. Ветер стихнет и останется слабым в течение дня. Температура воздуха от 18 до 22 градусов тепла. В Риге в пятницу ожидается переменная облачность, временами дожди. При слабом ветре столбики термометров поднимутся до плюс 21, плюс 22 градусов.
0: Mix FM 102.7. Реклама. Calvin Harris. Šovasar Rīga skanēs visskaļāk. Lielākā elektroniskās mūzikas zvaigzne, kāda līdz šim uzstājusies Rīgā. Calvin Harris.

0: FM. Radio number 1.
1: Mix FM.
0: Mix FM. 102.7.
1: Dance Radio.
0: Radio number 1. Mix FM.
1: 102.7.
0: Venus.
2: В новостной студии Микс Медиа Групп Елена Симон. Здравствуйте. В вузах Латвии начался прием на программы основного обучения. Далее об этом и других событиях более подробно. В 8 вузах Латвии в четверг стартовал единый прием на программы основного обучения. Заявку на обучение можно подать в Латвийский университет, Рижский технический университет, Рижскую высшую школу северных стран, Высшую школу экономики и культуры, Даугавпилский университет, Латвийский университет бионаук и технологий, Венспилскую высшую школу и Видземскую высшую школу. Электронная подача заявок на портале latvia.lv продлится до 20 июля. Очно подать заявление можно будет с 14 по 20 июля. Результаты первого тура планируется объявить 27 июля после 11 часов. Абитуриенты, получившие учебное место по первому приоритету, должны будут подтвердить его до 16 часов 29 июля на портале latvia.lv, а также заключить договор об обучении в соответствующем вузе. В свою очередь, абитуриенты, которые в первом туре не получили учебного места ни по одному из приоритетов или получили предварительное место по более низкому приоритету, с 27 июля до 16 часов 29 июля смогут подать заявку на участие во втором туре. Результаты второго тура планируется объявить 29 июля после 17 часов. Место абитуриента в конкурсе определяет конкурсный рейтинг, то есть количество набранных баллов. Он рассчитывается по формуле, установленной каждым вузом и учебной программой, с учетом результатов централизованных экзаменов и других критериев приема. Формулы опубликованы на сайтах соответствующих вузов. За прошедшие сутки Государственная пожарно-спасательная служба получила 16 вызовов, связанных с необходимостью распилить представлявшие угрозу сломанные или надломленные деревья. 9 вызовов поступили из Риги и ее окрестностей, 3 из Курзаме, 2 из Видземе, по одному из Земгале и Латгале. Минувшей ночью по всей Латвии прошли сильные ливни. В четверг страна по-прежнему находится в зоне действия циклона, который принесет новые осадки. Местами ожидаются сильные грозовые ливни. До вечера четверга объявлено предупреждение желтого уровня о сильном ветре на побережье. Предупреждение будет в силе до 21 часа. Завтра в Латвии ожидается облачная погода с прояснениями. В некоторых местах, преимущественно на юге страны, еще будут наблюдаться кратковременные осадки. Ветер стихнет и останется слабым в течение дня. Температура воздуха от 18 до 22 градусов тепла. В Риге в пятницу ожидается переменная облачность, временами дожди. Столбики термометров поднимутся до плюс 21, плюс 22 градусов. Елена Симон, новостная студия Mix Media Group.
0: Mix FM.

0: FM
1: 102.7.
0: Лайкосиньес.
2: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии в некоторых районах небо прояснится, дождевых облаков станет меньше, а к утру осадки прекратятся по всей стране. В отдельных местах, преимущественно на севере Видземы, образуется туман. Северный ветер на побережье постепенно стихнет и к утру ослабнет по всей стране. Ночная температура воздуха от 9 до 15 градусов тепла. В пятницу днем ожидается облачная погода с прояснениями. В некоторых местах, преимущественно на юге страны, еще будут наблюдаться кратковременные осадки. Ветер стихнет и останется слабым в течение дня. Температура воздуха от 18 до 22 градусов тепла. В Риге в пятницу ожидается переменная облачность, временами дожди. При слабом ветре столбики термометров поднимутся до плюс 21, плюс 22 градусов.
0: Mix FM 102.7. Реклама.
3: Izdevīgas piedāvājums ar kvalitātes un zemākās cenas garantiju ir klāt. Nāc uz būvniecības ABC. Parocīgs trimmeris Šepach pilnā komplektācijā ar akumulātoru lādētāju un rezerves spoli, ar regulējumu teleskopisku kātu un ērtu gruģa apmales piepļaušanas adapteru. Ražotāja 10 gadu garantija. Cena tikai 55 eiro. Kvalitātes un zemākās cenas garantija. Būvniecības ABC.
0: 7bet. Visu jūliju seko līdzi futbola kluba Supernova visām četrām spēlēm Latvijas futbola virslīgas sezonā kopā ar 7bet. Tiešsaistes totalizatoru un azartspēļu spēlēšana ir atļauta personām no 18 gadu vecumā. Iekļaut sevi pašatteikušos personu reģistrā iespējams registrs.iaui.gov.lv.
4: Iconic Voices of Enigma 31. augustā Dzintaru koncertzālē. Dzīvā uzstāšanās, īsts enigma skanējums, bez kompromisiem. Uz vienas skatuves Angel X un Fox Lima. Mūzika, kas iekarojusi pasauli. Mūzika, kas kļūsi par leģendu. Iconic Voices of Enigma. Biļetes biļešu servis.
0: Mix.

0: FM. Radio number 1.
1: Mix FM.
0: Mix FM. 102.7.
1: Dance Radio.
0: Radio number 1. Mix FM.
1: 102.7.
0: Venus.
2: В новостной студии Mix Media Group Елена Симон. Здравствуйте. Более четверти работников в Латвии боятся потерять работу. Далее об этом и других событиях более подробно. В Латвии 29% работников боятся потерять работу, сообщили в компании по подбору персонала СИА «Алма Карьер Латвия» со ссылкой на результаты проведенного опроса. Самый высокий уровень неуверенности в сохранении работы наблюдается в сфере юриспруденции и права. 46% респондентов признались, что не уверены в стабильности своего рабочего места. В сфере информационных технологий потерять работу опасаются 38% опрошенных. В области управления персоналом 37%, а в сфере общественного питания и гостиничного бизнеса 34%. В госсекторе 30% сотрудников государственных и муниципальных учреждений также боятся потерять работу. Аналогичная ситуация наблюдается в сфере финансовых услуг – 29%. И здравоохранения и социальной помощи – также 29%. В «Алма Карьер Латвии» отмечают, что опасения по поводу увольнения часто связаны с конкретными сигналами на рабочем месте. Так, 24% респондентов не уверены в финансовой устойчивости своей компании, 23% знают коллег, недавно потерявших работу, 22% сообщили, что работодатель начал сокращать расходы, 18% связывают свои опасения с реорганизацией и другими существенными изменениями в компании. Эксперты подчеркивают, что страх потерять работу – серьезный сигнал для любой организации. Если почти треть сотрудников не уверены в своем будущем в компании, это неизбежно сказывается как на результатах работы, так и на лояльности персонала. Работодателям стоит уделять больше внимания внутренней коммуникации и тому, как сотрудникам объясняются происходящие изменения. В ночь с 11 на 12 июля в Риге пустят дополнительные трамваи и автобусы. Транспорт понадобится зрителям, которые приедут в Межапарк на концерт «Моей родине». До начала мероприятия на 11-й трамвайный маршрут выйдут 15 дополнительных составов. Разводить публику по домам будут уже 24 трамвая. Автобус под номером 48 тоже поменяет график. На нем организуют 4 экстра рейса до концерта и 7 после его завершения. Кроме того, для удобства горожан и гостей столицы назначили 3 специальных поезда. Железнодорожники подтвердили, что составы помогут людям добраться до большой сцены, до центра города глубокой ночью. Электрички отправятся от станции Мангалы в 23:40, в 0 часов 10 минут, в 3 часа 10 минут. Дорога до Рижского центрального вокзала займет 17 минут. 11 и 12 июля электрички между центральной станцией и Мангалы пустят с интервалом в полчаса. Латвия находится в зоне действия циклона. До вечера четверга объявлено предупреждение желтого уровня о сильном ветре на побережье. Предупреждение будет в силе до 21 часа. Завтра в Латвии ожидается облачная погода с прояснениями. В некоторых местах, преимущественно на юге страны, еще будут наблюдаться кратковременные осадки. Ветер стихнет и останется слабым в течение дня. Температура воздуха от 18 до 22 градусов тепла. В Риге в пятницу ожидается переменная облачность, временами дожди. Столбики термометров поднимутся до плюс 21, плюс 22 градусов. Елена Симон, новостная студия Mix Media Group.
0: Mix FM.

0: Mix FM 102.7. Legacies.
1: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии в некоторых районах небо прояснится, дождевых облаков станет меньше, а к утру осадки прекратятся по всей стране. В отдельных местах, преимущественно на севере Видземы, образуется туман. Северный ветер на побережье постепенно стихнет и к утру ослабнет по всей стране. Ночная температура воздуха от 9 до 15 градусов тепла. В пятницу днем ожидается облачная погода с прояснениями. В некоторых местах, преимущественно на юге страны, еще будут наблюдаться кратковременные осадки. Ветер стихнет и останется слабым в течение дня. Температура воздуха от 18 до 22 градусов тепла. В Риге в пятницу ожидается переменная облачность, временами дожди. При слабом ветре столбики термометров поднимутся до плюс 21, плюс 22 градусов.
0: Mix FM 102.7. Реклама. 20. Jūlijs Dzinteru koncertzāle Dīzeļšovs brauc uz Jūrmalu Eiropas turnejas ietvaros jau 20. jūlijā Dzinteru koncertzālē Leģendārais komēdijas projekts ar pavisam jaunām programmām Jaudīga enerģija un smieklīdz asarā Biļetes jau pārdošanā Vietu skaits ierobežots Nepalaid garām Dīzeļšovs Jūrmalā Jūlijs Dzinteru koncertzāle Biļetes Biļešu servis Veikalos Maksimā brīvdienu. Wow! Izdevīgie nedēļas nogales piedāvājumi. No 9. līdz 13. jūlijam. Lasis atcesēts 7,99 € kilogramā. Cūgaļas tradicionālais šašliks, Kurzemes gaļsaimnieks 1,8 kilogrami 6,99 €. Cepts vai karsti kūpināts vistas giros nākotne 220 gramu 1,99 €. Maksimā.
2: Relive Fest – pēriedīgs notikums, kurā mākslinieki no dažādām valstīm apvienosies uz vienas skatuves. 8. augustā Rīgā, Bondersala, uz skatuves Sudrabu sirds.

0: FM. Radio numur viens.
1: Mix FM.
0: Mix FM. 102.7.
1: Dance Radio.
0: Radio numur viens. Mix FM.
1: 102.7.
0: Venus.
2: В новостной студии Микс Медиа Групп Елена Симон, здравствуйте. Минфин понизил прогноз роста ВВП Латвии на этот и следующий год. Далее об этом и других событиях более подробно. Министерство финансов снизило прогноз роста ВВП Латвии на 2026-2027 годы до 2%. Минфин обновил среднесрочные прогнозы макроэкономических и фискальных показателей с учетом последних тенденций экономического развития и геополитической ситуации. Новые оценки предусматривают более медленный экономический рост и более высокую инфляцию, чем прогнозировалось в феврале, а также отражают ожидаемый объем фискального пространства на ближайшие годы. Учитывая резкий рост цен на нефть и другие энергоресурсы после обострения конфликта в Персидском заливе, сбои в цепочках поставок и растущую неопределенность, прогноз экономического роста Латвии на этот год снижен на 0,6% до показателя 2%. На 2027 год снижен на 0,7% до 2% по сравнению с февральскими прогнозами 2026 года. В конце периода прогнозы темпы экономического роста вновь достигнут 2,5%, считают в Минфине. Одновременно повышен прогноз инфляции на 2026 год до 3,6%, рост 0,7%, на 2027 год до 3,3%, также рост 0,7%. В дальнейшем ожидается ее стабилизация на уровне 2,3%. Прогнозы занятости и безработицы практически не изменились по сравнению с февральской оценкой. Основным фактором по-прежнему остается демографическая ситуация. Безработица в 2026 году прогнозируется на уровне 6,6% с последующим постепенным снижением, тогда как численность занятых останется в целом стабильной с небольшой тенденцией к сокращению. Прогноз роста заработной платы также был скорректирован после более слабого, чем ожидалось, роста в первом квартале. По оценке Минфина, среднемесячная брутто зарплата в 2026 году увеличится на 5,5% до 1915 евро. Аналогичные темпы роста ожидаются и в последующие годы, постепенно приближаясь к росту производительности труда. Осенью в ходе подготовки проекта государственного бюджета на 2027 год и бюджетных рамок на 2027-30 годы Минфин обновит макроэкономические и фискальные прогнозы, уточнит целевые показатели бюджетного баланса и пересчитает объем фискального пространства. В министерстве также предупреждают, что уже сейчас необходимо готовить решения по сокращению государственных расходов и увеличению доходов бюджета, чтобы обеспечить соблюдение фискальных требований Европейского Союза и национального законодательства. Латвия находится в зоне действия циклона. До вечера четверга объявлено предупреждение желтого уровня о сильном ветре на побережье. Предупреждение будет в силе до 21 часа. Завтра в Латвии ожидается облачная погода с прояснениями. В некоторых местах, преимущественно на юге страны, еще будут наблюдаться кратковременные осадки. Ветер стихнет и останется слабым в течение дня. Температура воздуха от 18 до 22 градусов тепла. В Риге в пятницу ожидается переменная облачность, временами дожди. Столбики термометров поднимутся до плюс 21, плюс 22 градусов. Елена Симонова, новостная студия Mix Media Group.
0: Mix FM.

0: FM 102.7. Лайкосиньес.
1: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии в некоторых районах небо прояснится, дождевых облаков станет меньше, а к утру осадки прекратятся по всей стране. В отдельных местах, преимущественно на севере Видземы, образуется туман. Северный ветер на побережье постепенно стихнет и к утру ослабнет по всей стране. Ночная температура воздуха от 9 до 15 градусов тепла. В пятницу днем ожидается облачная погода с прояснениями. В некоторых местах, преимущественно на юге страны, еще будут наблюдаться кратковременные осадки. Ветер стихнет и останется слабым в течение дня. Температура воздуха от 18 до 22 градусов тепла. В Риге в пятницу ожидается переменная облачность, временами дожди. При слабом ветре столбики термометров поднимутся до плюс 21, плюс 22 градусов.
0: Mix FM 102.7. Реклама. Calvin Harris. Šovasar Rīga skanēs visskaļāk. Lielākā elektroniskās mūzikas zvaigzne, kāda līdz šim uzstājusies Rīgā. Calvin Harris.

0: FM 102.7.
1: Лайкосиньес.
2: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии в некоторых районах небо прояснится, дождевых облаков станет меньше, а к утру осадки прекратятся по всей стране. В отдельных местах, преимущественно на севере Видземы, образуется туман. Северный ветер на побережье постепенно стихнет и к утру ослабнет по всей стране. Ночная температура воздуха от 9 до 15 градусов тепла. В пятницу днем ожидается облачная погода с прояснениями. В некоторых местах, преимущественно на юге страны, еще будут наблюдаться кратковременные осадки. Ветер стихнет и останется слабым в течение дня. Температура воздуха от 18 до 22 градусов тепла. В Риге в пятницу ожидается переменная облачность, временами дожди. При слабом ветре столбики термометров поднимутся до плюс 21, плюс 22 градусов.
0: Mix FM 102.7. Реклама.
3: Parūpējies par sevi vasarā? Līdz 31. augustam Veselības centru apvienības klīnikās ar lojalitātes karti Veselība pirmreizēja ginekologa vizīte tikai 50 eiro. Piesakies e-poliklinika LV vai zvanot 8828. Ārstniecības iestādes kods 01006410.
1: Calvin Harris. Šovasar Rīga skanēs visskaļāk. Lielākā elektroniskās mūzikas zvaigzne, kāda līdz šim uzstājusies Rīgā. Calvin Harris.

0: FM
1: 102.7. Лайка Зинис.
2: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии в некоторых районах небо прояснится, дождевых облаков станет меньше, а к утру осадки прекратятся по всей стране. В отдельных местах, преимущественно на севере Видзимы, образуется туман. Северный ветер на побережье постепенно стихнет и к утру ослабнет по всей стране. Ночная температура воздуха от 9 до 15 градусов тепла. В пятницу днем ожидается облачная погода с прояснениями. В некоторых местах, преимущественно на юге страны, еще будут наблюдаться кратковременные осадки. Ветер стихнет и останется слабым в течение дня. Температура воздуха от 18 до 22 градусов тепла. В Риге в пятницу ожидается переменная облачность, временами дожди. При слабом ветре столбики термометров поднимутся до плюс 21, плюс 22 градусов.
0: Mix FM 102.7. Реклама. 7bet. Visu jūliju seko līdzi futbola kluba Supernova visām četrām spēlēm Latvijas futbola virslīgas sezonā kopā ar 7bet. Tiešsaistes totalizatoru un azartspēļu spēlēšana ir atļauta personām no 18 gadu vecumā. Iekļaut sevi pašatiekušos personu reģistrā iespējams registrs.iaui.gov.lv. Mix FM.

0: FM. Radio numărul 1.
1: Mix FM.
0: Mix FM 102.7.
1: Dance Radio.
0: Radio numărul 1.

0: Mix FM 102.7.
1: Лайка Зинис.
2: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии в некоторых районах небо прояснится, дождевых облаков станет меньше, а к утру осадки прекратятся по всей стране. В отдельных местах, преимущественно на севере Видземы, образуется туман. Северный ветер на побережье постепенно стихнет и к утру ослабнет по всей стране. Ночная температура воздуха от 9 до 15 градусов тепла. В пятницу днем ожидается облачная погода с прояснениями. В некоторых местах, преимущественно на юге страны, еще будут наблюдаться кратковременные осадки. Ветер стихнет и останется слабым в течение дня. Температура воздуха от 18 до 22 градусов тепла. В Риге в пятницу ожидается переменная облачность, временами дожди. При слабом ветре столбики термометров поднимутся до плюс 21, плюс 22 градусов.

0: Martin Garrix, and that's a wrap for this mix. Keep in touch on all my usual social media, and don't forget to follow my label Stamped Records as well, where we've got so much exciting music being released. We're done for now. Thanks for listening, and I'll see you very soon.
1: Mix FM.
2: Radio number 1.
3: Mix FM.
1: Mix FM. 102.7.
3: Dance Radio.
2: Radio number 1.
1: Mix FM.
3: 102.7.
2: Venus.
4: В новостной студии Mix Media Group Елена Симон. Здравствуйте. В вузах Латвии начался прием на программы основного обучения. Далее об этом и других событиях более подробно. В 8 вузах Латвии в четверг стартовал единый прием на программы основного обучения. Заявку на обучение можно подать в Латвийский университет, Рижский технический университет, Рижскую высшую школу северных стран, Высшую школу экономики и культуры, Даугавпилский университет, Латвийский университет бионаук и технологий, Венспилскую высшую школу и Видземскую высшую школу. Электронная подача заявок на портале latvia.lv продлится до 20 июля. Очно подать заявление можно будет с 14 по 20 июля. Результаты первого тура планируется объявить 27 июля после 11 часов. Абитуриенты, получившие учебное место по первому приоритету, должны будут подтвердить его до 16 часов 29 июля на портале latvia.lv, а также заключить договор об обучении в соответствующем вузе. В свою очередь, абитуриенты, которые в первом туре не получили учебного места ни по одному из приоритетов или получили предварительное место по более низкому приоритету, с 27 июля до 16 часов 29 июля смогут подать заявку на участие во втором туре. Результаты второго тура планируется объявить 29 июля после 17 часов. Место абитуриента в конкурсе определяет конкурсный рейтинг, то есть количество набранных баллов. Он рассчитывается по формуле, установленной каждым вузом и учебной программой, с учетом результатов централизованных экзаменов и других критериев приема. Формулы опубликованы на сайтах соответствующих вузов. За прошедшие сутки государственная пожарно-спасательная служба получила 16 вызовов, связанных с необходимостью распилить представлявшие угрозу сломанные или надломленные деревья. 9 вызовов поступили из Риги и ее окрестностей, 3 из Курзаме, 2 из Видземе, по одному из Земгале и Латгале. Минувшей ночью по всей Латвии прошли сильные ливни. В четверг страна по-прежнему находится в зоне действия циклона, который принесет новые осадки. Местами ожидаются сильные грозовые ливни. До вечера четверга объявлено предупреждение желтого уровня о сильном ветре на побережье. Предупреждение будет в силе до 21 часа. Завтра в Латвии ожидается облачная погода с прояснениями. В некоторых местах, преимущественно на юге страны, еще будут наблюдаться кратковременные осадки. Ветер стихнет и останется слабым в течение дня. Температура воздуха от 18 до 22 градусов тепла. В Риге в пятницу ожидается переменная облачность, временами дожди. Столбики термометров поднимутся до плюс 21, плюс 22 градусов. Елена Симон, новостная студия Mix Media Group.
1: Mix FM.

0: FM 102.7. Лайкосиньес.
1: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии в некоторых районах небо прояснится, дождевых облаков станет меньше, а к утру осадки прекратятся по всей стране. В отдельных местах, преимущественно на севере Видземы, образуется туман. Северный ветер на побережье постепенно стихнет и к утру ослабнет по всей стране. Ночная температура воздуха от 9 до 15 градусов тепла. В пятницу днем ожидается облачная погода с прояснениями. В некоторых местах, преимущественно на юге страны, еще будут наблюдаться кратковременные осадки. Ветер стихнет и останется слабым в течение дня. Температура воздуха от 18 до 22 градусов тепла. В Риге в пятницу ожидается переменная облачность, временами дожди. При слабом ветре столбики термометров поднимутся до плюс 21, плюс 22 градусов.

0: FM. Radio numur viens.
1: Mix FM.
0: Mix FM. 102.7.
1: Dance Radio.
0: Radio numur viens. Mix FM.
1: 102.7.
0: Виньес.
2: В новостной студии Mix Media Group Елена Симон. Здравствуйте. Более четверти работников в Латвии боятся потерять работу. Далее об этом и других событиях более подробно. В Латвии 29% работников боятся потерять работу, сообщили в компании по подбору персонала СИА «Алма Карьер Латвия» со ссылкой на результаты проведенного опроса. Самый высокий уровень неуверенности в сохранении работы наблюдается в сфере юриспруденции и права. 46% респондентов признались, что не уверены в стабильности своего рабочего места. В сфере информационных технологий потерять работу опасаются 38% опрошенных. В области управления персоналом 37%, а в сфере общественного питания и гостиничного бизнеса 34%. В госсекторе 30% сотрудников государственных и муниципальных учреждений также боятся потерять работу. Аналогичная ситуация наблюдается в сфере финансовых услуг – 29%. И здравоохранения и социальной помощи – также 29%. В «Алма Карьер Латвии» отмечают, что опасения по поводу увольнения часто связаны с конкретными сигналами на рабочем месте. Так, 24% респондентов не уверены в финансовой устойчивости своей компании, 23% знают коллег, недавно потерявших работу, 22% сообщили, что работодатель начал сокращать расходы, 18% связывают свои опасения с реорганизацией и другими существенными изменениями в компании. Эксперты подчеркивают, что страх потерять работу – серьезный сигнал для любой организации. Если почти треть сотрудников не уверена в своем будущем в компании, это неизбежно сказывается как на результатах работы, так и на лояльности персонала. Работодателям стоит уделять больше внимания внутренней коммуникации и тому, как сотрудникам объясняются происходящие изменения. В ночь с 11 на 12 июля в Риге пустят дополнительные трамваи и автобусы. Транспорт понадобится зрителям, которые приедут в Межапарк на концерт «Моей родине». До начала мероприятия на 11-й трамвайный маршрут выйдут 15 дополнительных составов. Разводить публику по домам будут уже 24 трамвая. Автобус под номером 48 тоже поменяет график. На нем организуют 4 экстра рейса до концерта и 7 после его завершения. Кроме того, для удобства горожан и гостей столицы назначили 3 специальных поезда. Железнодорожники подтвердили, что составы помогут людям добраться до большой сцены до центра города глубокой ночью. Электрички отправятся от станции Мангалы в 23:40, в 0 часов 10 минут, в 3 часа 10 минут. Дорога до Рижского центрального вокзала займет 17 минут. 11 и 12 июля электрички между центральной станцией и Мангалы пустят с интервалом в полчаса. Завтра в Латвии ожидается облачная погода с прояснениями. В некоторых местах, преимущественно на юге страны, еще будут наблюдаться кратковременные осадки. Ветер стихнет и останется слабым в течение дня. Температура воздуха от 18 до 22 градусов тепла. В Риге в пятницу ожидается переменная облачность, временами дожди. Столбики термометров поднимутся до плюс 21, плюс 22 градусов. Елена Симон, новостная студия Mix Media Group.
0: Mix FM.

0: FM. Radio number 1.
1: Mix FM.
0: Mix FM. 102.7.
1: Dance Radio.
0: Radio number 1. Mix FM.
1: 102.7.
0: Venus.
2: В новостной студии Mix Media Group Елена Симон, здравствуйте. Минфин понизил прогноз роста ВВП Латвии на этот и следующий год. Далее об этом и других событиях более подробно. Министерство финансов снизило прогноз роста ВВП Латвии на 2026-2027 годы до 2%. Минфин обновил среднесрочные прогнозы макроэкономических и фискальных показателей с учетом последних тенденций экономического развития и геополитической ситуации. Новые оценки предусматривают более медленный экономический рост и более высокую инфляцию, чем прогнозировалось в феврале, а также отражают ожидаемый объем фискального пространства на ближайшие годы. Учитывая резкий рост цен на нефть и другие энергоресурсы после обострения конфликта в Персидском заливе, сбои в цепочках поставок и растущую неопределенность, прогноз экономического роста Латвии на этот год снижен на 0,6% до показателя 2%. На 2027 год снижен на 0,7% до 2% по сравнению с февральскими прогнозами 2026 года. В конце периода прогнозы темпы экономического роста вновь достигнут 2,5%, считают в Минфине. Одновременно повышен прогноз инфляции на 2026 год до 3,6%, рост 0,7%. На 2027 год до 3,3%, также рост 0,7%. В дальнейшем ожидается ее стабилизация на уровне 2,3%. Прогнозы занятости и безработицы практически не изменились по сравнению с февральской оценкой. Основным фактором по-прежнему остается демографическая ситуация. Безработица в 2026 году прогнозируется на уровне 6,6% с последующим постепенным снижением, тогда как численность занятых останется в целом стабильной с небольшой тенденцией к сокращению. Прогноз роста заработной платы также был скорректирован после более слабого, чем ожидалось, роста в первом квартале. По оценке Минфина, среднемесячная брутто зарплата в 2026 году увеличится на 5,5% до 1915 евро. Аналогичные темпы роста ожидаются и в последующие годы, постепенно приближаясь к росту производительности труда. Осенью в ходе подготовки проекта государственного бюджета на 2027 год и бюджетных рамок на 2027-30 годы Минфин обновит макроэкономические и фискальные прогнозы, уточнит целевые показатели бюджетного баланса и пересчитает объем фискального пространства. В министерстве также предупреждают, что уже сейчас необходимо готовить решения по сокращению государственных расходов и увеличению доходов бюджета, чтобы обеспечить соблюдение фискальных требований Европейского Союза и национального законодательства. Завтра в Латвии ожидается облачная погода с прояснениями. В некоторых местах, преимущественно на юге страны, еще будут наблюдаться кратковременные осадки. Ветер стихнет и останется слабым в течение дня. Температура воздуха от 18 до 22 градусов тепла. В Риге в пятницу ожидается переменная облачность, временами дожди. Столбики термометров поднимутся до плюс 21, плюс 22 градусов. Елена Симон, новостная студия Mix Media Group.
0: Mix FM.

0: FM. Radio numărul 1.
1: Mix FM.
0: Mix FM 102.7.
1: Dance Radio.
0: Radio numărul 1.